Данный цом небе, муви языким тяво, муви ми бяч, цо хцеш, оно бы хтяво бяч, яким ам пляны, цо до ней, муви языким тяво,